0: FM. Катра FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: Tatra FM.
1: Tatra FM. Tatra FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.